0: Что и вас где перерезли до ря да да лиз чуба ги ю ба бу ну до рау
1: люлю жа
0: ту ба вас где ля ха се ка ужуш ну до рау де ру ну о мал я диди си и и на
1: жа ка ву
0: где пепе ли иц ан тос бя ям до кан и ю то кир ну бо га катай бал ир не
1: три па но
0: ро ну ро
1: эй
0: ир са биг са та кек пра ка ба ги ба
1: ди ди
0: но дал биг Сис, та, кейк, пра, шлюжас, иш, гаус, жмонес, йоу, ши, дэр.